0: nothing there.
1: Ну, мы вышли с вокзала. У нас есть карта. Вот так вот выглядит Брюгге в самом начале.

метку. Далее берем манипулу, на которую устанавливаются картриджи с разной глубиной проникновения в ткани. Наносим гель.

0: короткое видео демонстрации постоянного угла заточки.
1: Ну какой вуз закончил? Это анкетные данные.
2: These shots now.
3: Like she kept saying, I'm gonna get you an Edward doll for Christmas. An Edward doll for Christmas.
4: He got it. I didn't get it. It was.
5: Out wide, that's it, make it run, Nate.

Итак, сегодня 25 июня. Россия проиграла Уругваю 3-0. А мы отправляемся всей семьей

смотри, я сейчас, если вы станете на краешек, я высоко подпрыгну.

0: day and had lunch with him and then just left.
1: Oh, cool.
0: And then...
2: Вот, смотрите, вафля по 1 евро. Ну, пусть это вас не заманивает, потому что на самом деле это будет 5,50.
3: И вот, дорогие наши зрители, мы можем наблюдать лежбище Тури.

0: Требуем оставить нас на второй год и обеспечить традиционно творческую атмосферу.
1: Да!
2: Обещаем вовремя сдавать сочинения и с выражением читать стихи.
1: Обещаем!

0: this, but just to recognize a few, we've got Angela Castaneda. And maybe you can raise your hand, Angela, wherever you are.
1: Страшной войне 13 миллионов детей. Пусть всегда будет мирное небо, пусть никогда не будет войны, чтобы дети не.
2: Appuie sur le bouton d'abord que ce soit vert.
3: Mets ton doigt bien au milieu.
2: Là, c'est bon.

0: not happy, Jan.
1: 待ってます、お願いします、
2: お願いします。
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.
1: 十斤高松
4: 三八请喝饮料，三九请吃饭，
1: 三八请吃饭，
4: 好，四零九八。
5: Дубль матриса мотор. Здравствуйте, Сергей.
6: Здравствуйте. Я хочу вам рассказать интервью.
7: I'm Dahlia Chin. I'm a flutist in the Chicago area. I'm here today supporting Famous Fido in their amazing cause.
8: Show me good,

0: снимать, они кричат, нас снимают, понимаешь? Нельзя.
1: Будем ехать, как мы едем.
2: Мы едем?
1: Мы.

0: 1 minute.
1: Already going.
2: You're doing it?
3: That's just weird how you
0: set yourself a timer.
2: You know what? Me, it was always my bottom teeth that was screwing.
4: Стас, пару слов, пожалуйста, для наших телерадиокомпаний.
5: Короче, Димон.
6: Прикольная фишка.
4: Ну, там Станислав
6: Кью, добрый день. Слышь, а смотреть нельзя сразу.
7: Я一个特写。
8: 哦，你看，又大又圆，像恐龙蛋。
7: 哪里像恐龙蛋？
8: 但是里面都是玉。
7: 恐龙蛋是。